0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS 77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Громко плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих» — теперь мы рядом. Кострома, магистральная, 65.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня»!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Радио Ваня. Ближе к...

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих», теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме запустили сервис для защиты от интернет-мошенников. Минпросвещение создаст для детских садов перечень игр и игрушек. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе за рекордную сумму. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жителям Костромской области рассказали о новом сервисе на госуслугах «Защита от мошенников в сети», пишет московский комсомолец. Его создали Минцифры и аналитический центр при правительстве в рамках проекта «Государство для людей». Пользователям доступны два основных сценария. Инструкция для случаев, когда мошенники уже получили пароль или код из СМС от учетной записи на госуслугах, а также рекомендации по профилактике мошенничества и настройке дополнительных ограничений. В числе защитных мер предусмотрена возможность установить самозапреты на отдельные операции с недвижимостью, договорами связи, кредитами и займами. Такие ограничения помогают предотвратить совершение действий без участия владельца аккаунта. Минпросвещение к 1 сентября следующего года создаст для детских садов перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят РИА Новости. Он отметил, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Основной акцент будет сделан не на заучивание детьми букв и цифр, а на их знакомство с родными.

0: Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
5: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
6: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: Интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет плюс 20 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 11 градусов днем и до плюс 8 ночью. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, чем занимались, с кем встречались, может быть, куда-то ездили, ходили, что-то интересное видели. В Санкт-Петербурге была чудесная погода, практически все время то тут, то там светило солнце, и было, в общем-то, даже и не холодно, и даже и безветренно. Единственное, вот давление высоковато, но это нам, предпенсионерам, уже надо знать такие вещи, и как-то аккуратнее обходиться со своим организмом.
2: Дело в том, что поскольку мы являемся провозвестниками философии чистого разума и позитивной идеологии, мы из всего привыкли извлекать какой-то положительный эффект. Например, высокое давление, можно не пить кофе.
1: Да? Например, да.
2: Сэкономить на кофейне, конечно.
1: Да. Но ты знаешь, настолько вот русский человек уже, видимо, стал позитивен и на все обращает внимание, ну так, через призму какого-то юмора, да, что ты же в курсе о недавней информации, что в Иркутске зарегистрировали чуму.
2: Чума в Иркутске.
1: Чума в Иркутске.
2: В смысле, то есть не Флоренция, это 14 века, да. А Иркутск.
1: И вот как люди по этому поводу подшучивают в этих ваших, как говорится, интернетах. Кто-то сказал, мы так долго хотели попасть обратно, хотя бы в 2019, что попали в 1361, да? Да. Кто-то шутит, в смысле чума, нас еще медведи не доели. То есть, вот, понимаешь, вот люди вот так уже реагируют.
2: Палкой с гвоздем не убьешь этих людей, да?
1: Конечно, уже. Так что, друзья, рассказывайте, может быть, у вас тоже какие-то забавные истории происходили. Я понимаю, что многое из того, что сейчас, да, я сказала, не так уж и смешно, но как уже реагировать, когда у тебя, ну, так скажем, последняя нервная клетка танцует тарантеллу?
2: Да, дело в том, что если, так сказать, адекватно реагировать на это... Ну, это можно...
1: Сойти немножечко с ума, как поет группа «Рефлекс» от разлуки на час.
2: Да.
1: Вот. Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в наш канал в Максе, и пишите о своих наблюдениях. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня». Да, кстати, если у вас есть фотки, их тоже можно присылать.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Виталий.
1: Гороскоп для Вани и для Ани.
2: Овны, мужчины, день очень благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов.
3: Овны, женщины, не стоит перекладывать свои заботы на чужие плечи. Все нужно сделать самостоятельно.
2: Тельцы, мужчины, звезды считают, что именно сегодня вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.
3: Тельцы, женщины, очень важно сегодня прийти к согласию с близкими и обрести мир в душе.
2: Близнецы, мужчины, хороший денек для начала занятий спортом, приведения в порядок режимов дня и питания.
3: Близнецы, женщины, не увлекайтесь самоанализом, углублением в себя, попытками понять свою сущность. Все придет в свое время.
2: Раки, мужчины, благоприятный день для профессионального или карьерного роста.
3: Раки, женщины, вам нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям и к тому, что происходит вокруг.
2: Львы, мужчины, вероятны хорошие новости или приятные встречи. Не отказывайтесь от приглашений в гости.
3: Львы, женщины, не стоит предъявлять повышенные претензии к партнеру. Примите его таким, какой он есть.
2: Девы, мужчины, целиком и полностью посвятите этот день вопросам благосостояния вашей семьи.
3: Девы, женщины, если вы сможете стать чуточку мягче, день обещает быть приятным и гармоничным.
2: Весы, мужчины, сегодня у вас должен быть прилив сил, азарта и энтузиазма. Все это надо использовать для достижения новых результатов.
3: Весы, женщины, отличный день для покупок. Вселенная подскажет идеальное решение.
2: Скорпионы, мужчины, вы способны объединить самых разных людей даже с противоположными позициями.
3: Скорпионы, женщины, день обретения душевного равновесия, поэтому даже мелкие домашние недоразумения не должны вывести вас из себя.
2: Стрельцы, мужчины, звезды не рекомендуют вам начинать новые дела и давать волю негативу.
3: Стрельцы, женщины, у вас может появиться чувство неуверенности в своих силах. Ощущение это абсолютно беспочвенное.
2: Козероги, мужчины, в целом благоприятный денек без резких взлетов и падений. Наслаждайтесь.
3: Козероги, женщины, поменьше ревности и обид, побольше доверия и так-то. И все получится.
2: Водолеи, мужчины, вам лучше пойти на уступки. Ваш текущий вопрос не стоит ни единого конфликта.
3: Водолеи, женщины, очень может быть, что сегодня придется отменить запланированный отдых и взвалить на себя дополнительные обязанности.
2: Рыбы, мужчины, ваш авторитет захотят пошатнуть, так что приготовьтесь проявить характер и выдержку.
3: Рыбы, женщины, возможно, именно сегодня придет то самое известие, которое позволит вам расставить все точки над «и».
2: С вами Овен Варвара Пивоварова.
3: И весы Алексей Акопов.
2: Доброе утро.
1: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня. Чтобы

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник, 5 октября. Для любого интеллигентного и культурного образованного человека это святой день, потому что это день учителя в самом широком смысле этого слова. Не только школьного, не только преподавателей из вузов, но и того человека, просто который передает вам не просто полезные, а жизненно необходимые знания порой.
2: Ну, не день матери, конечно, но, знаете ли, мать иногда и учитель, и повар, и доктор, да. И кем она только не может быть, вернее, всем она может быть. И вот, пожалуйста, в нашем канале в Максе отметилась Мария. Привет из республики Мариэл шлет нам Мария. Как учитель английского, поздравляю всех учителей с праздником, а еще у нас начались каникулы, и поэтому мы отдыхаем, я готовлюсь к свадьбе, через 2 недели стану самой счастливой женой. Вот сразу сколько мероприятий у Марии это предстоит.
1: Можете представить, что в ее честь даже республику назвали в честь
2: Мария, Мариэл. Ну и еще одно поздравление от Татьяны, правда, не с днем учителя, а сегодня моему сыну исполнилось 16 лет. Взрослый мужчина. Mm. Если можно, пожалуйста, поздравьте его в эфире. Его зовут Максим. Максим, дорогой, вы родились в такой чудесный день. День учителя. Может быть, вы когда-нибудь свои знания тоже кому-нибудь передадите.
1: Да, и не забывайте, что учиться любой умный человек значит, имеет возможность не только в какое-то определенное время своей жизни, там, в школе, например, или в университете. Умный человек учится всю жизнь.
2: Да, ну а я напоминаю, что сегодня вы рассказываете, как прошли ваши выходные, какие планы у вас на предстоящую неделю. И обо всем этом можно писать не только в канале в Максе, но и в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» и в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».
1: Борисыч нам написал в Максе. Привет вам из Орловской области, из города Ливны. Хорошего вам дня и позитива. Слушаю только ваше радио. Радио Ваня рулит. Ваш постоянный слушатель Борисыч. Угу. А, это кот, нам пишут, кстати говоря.
2: Кот Борис.
1: Да, да.
2: Да, может быть, он и похож на кота. Саня, я иду в школу на День учителя, и на этой неделе... Я ведущий у начальных классов на День пожилого человека. Привет из Курска. Ну, видимо, вот избрали, да, чтобы он какую-то лекцию провел.
1: Почетно.
2: Мероприятия.
1: Конечно.
2: Анечка Будоскакун в группе «Радио Ваня» ВКонтакте.
1: Спасибо. Ничего-ничего, нормально. Ну, понедельник, ребята.
2: Понедельник, надо разогнаться.
1: Конечно.
2: Прекрасно проведенные выходные. Рыбалка в этом сезоне последняя. Ну и что, что клевала одна мелочь. Зато какие виды, какой релакс. Всем желаю хорошего настроения в любую погоду. И фотографии прилагаются. Анютка там у нас в настоящем рыбацком костюме. Ее даже в кустах не видно. Ну, ты видел вообще? Смотри на этого человека. Где Аня? Удочку видишь, вот голова разве что видна. А сама Аня слилась с природой. А слились ли в эти выходные с природой вы? Рассказывайте, ну и показывайте.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Центр комплексного развития детей «Я знаю». Продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток. Рособорнадзор увеличит количество заданий по двум предметам ЕГЭ. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток «Жду чудо», пишут СМИ-44. Участниц ждет поддержка психологов и экспертов, причем программа разработана вместе с врачами-неонатологами, акушерами-гинекологами и перинатальными психологами. Клуб ориентирован на студенток костромских вузов и СУЗов до 23 лет. Всего предусмотрено 12 модулей. Будущих мам научат подготовке к родам, основам ухода за новорожденным, оказанию экстренной помощи и другим моментам. Отдельное внимание уделят тайм-менеджменту. Эксперты помогут составить гибкое расписание на время зачетов и экзаменов. Одно из ключевых направлений проекта – финансовая поддержка. Речь идет о льготной ипотеке под 2% годовых для семей, в которых после мая этого года родился третий или последующий ребенок. Варианты ЕГЭ по истории и профильной математике в следующем году будут включать на одно задание больше. Однако продолжительность испытаний и уровень их сложности останутся прежними, пишут «Известия». Демоверсии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Согласно представленным демоверсиям, на выполнение профильной математики по-прежнему отведут 3 часа 55 минут, а истории 3 часа 30 минут. В Рособорнадзоре считают, что этого времени достаточно для выпускников, которые освоили школьную программу. При этом увеличение продолжительности экзамена в пункте проведения экзамена само по себе не делает задание проще. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет Лента.ру. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процесс и давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мне кажется, что наша понедельничная тема, как вы провели выходные, плавно перетекает в День Учителя. Ну да и ладно, почему бы и нет, в общем-то. Вы пишете о том, как прошел ваш уикенд, что вы делаете прямо сейчас. И прямо сейчас Мингазова Милана из 3-го В-класса поздравляет своего классного руководителя лицея номер 1 города Зеленодольск Анну Витальевну. Желает крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Вы золотой человек. Спасибо за знание, пишет милейшая Милана. И все это происходит в нашем канале в Максе Радио Ваня. Вы можете присоединяться.
2: Да, причем самое интересное, что Милана Мингазова из 3-го В пишет под ником Руслан. Ну, это ладно.
1: Папа дал.
2: Возможно, да. Анастасия Викторовна Гончарова, всех педагогов с Днем Учителя. Выходные были на экскурсии в Старой Ладоге. Всем педагогическим коллективам, причем, отлично провели субботу. А я в 91-м году, весь июль 91-го года провел на раскопках в этой самой Старой Ладоге. Нашел я, ну, помимо всяких колотых бусин, которые все находили, я еще нашел медную пряжку для башмака.
1: Ну, судя по тому, что квартира у тебя однокомнатная, больше ты ничего не нашел.
2: Такую связь ты видишь, да? Вот.
1: Ну, если бы ты нашел сундучок какой-нибудь.
2: Не очень-то вы искали там, да.
1: Любовь Рогозова, привет из Можайска. Кофе, пончики, кафе, пончики, блинчики. Нам хорошего дня. У нас сегодня санитарный день, но мы не унываем.

0: Коллеги, отличного вам настроения, прекрасного самочувствия, крепкого здоровья. Ну и, конечно, любовь поздравляет всех учителей с праздником. Нервов вам побольше, я бы даже предложила покрепче. Детишки-то разные бывают нынче. Желаю ко всем ребятам подобрать ключик, чтобы вы им были авторитетами. Люба, дорогая, если бы вы знали ваши слова, да богу бы в уши. Люба, вздыхаешь.
1: А я вздыхаю, потому что я вспомнил, что ключик можно использовать как, естественно, фигуральное выражение, некая тропинка к сердцу, а можно вообразить ключик, знаешь, такой сувенирный, тяжеленький такой.
0: И этим ключиком...
1: Вот этот миротворец.
0: Ключик. Ну, знаешь, это раньше можно было, да, ходил учитель с указкой, вицей там.
1: Или с прутиком.
0: С прутиком, да. Ну, прутик, вица, это одно и то же.
1: Сейчас, да, засудят.
0: А сейчас попробуй вообще руку к нему протяни, он уже скажет, что что-нибудь.
1: Законы тебе будут показывать.
0: Да, потому что детей, к счастью, в школе научили, что у них есть права. Но, к несчастью, не всех научили, что у них есть еще обязанности.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих» — теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
2: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши, пробуйте, ребятки!
3: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
4: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
5: Выгодный интернет от локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет плюс 20 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 11 градусов днем и до плюс 8 ночью, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
7: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
8: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки всех учителей с профессиональным праздником. Максим Солодунов отметился у нас в канале радио Ваня в Максе. Доброе утро, любимое радио. Вся страна. Работаю в школе 13 лет, учителем физкультуры. А моя мама целых 42 года. Я учитель в четвертом поколении.
2: Потрясающе.
1: Да, да, да. Очень горжусь своей профессией. С удовольствием иду на работу и с радостью возвращаюсь домой, потому что дома меня ждут жена и трое маленьких детишек. Планирую сегодня с детьми съездить в детскую комнату, а себе сделать долгожданный подарок и купить PlayStation. Нужно радовать и себя.
2: Конечно, учитель должен как-то немножечко...
1: Переключаться.
2: Да, переключаться.
1: Вот это, купил
2: PlayStation.
1: Джойстик, личный джойстик, да. Да. И будет счастье, всем мира и добра, ведущим энергии на всю неделю. Спасибо, Макс. Вот только не знаю, в какую бы мне сумку положить эту самую приставку. Мягко намекает Максим на сегодняшний приз, а именно...
2: Сумку-шоппер радио Ваня, да, красную, яркую. Да. Но мы подумаем, Максим, может быть, как-то, да. Все-таки учитель в четвертом поколении, это сильно. Еще одно сообщение от Милы Страховой в нашей группе на этот раз как раз ВКонтакте. В пятницу, когда в очередной раз принесла белкам желуди, пишет Мила, и бродила по сосновому бору в поисках этих пушистых шустриков, обнаружила несколько маленьких дубочков. И это проросли те желуди, что я приносила им прошлой осенью. Ну, белки же они все прикапывают, но не все находят. А дубов в нашей пустыне отродясь не бывало. В нашем районе только два. Теперь будет дубовая роща. Ну, а в данный момент, отвечает Мила на вопрос, чем вы занимаетесь, я читаю заметку в ленте, что наш Локомотив чемпион. Ура, товарищи! И в подтверждении этого Мила прислала, естественно...
1: Фотодокумент.
2: Фотодокумент. Наш великий и славный футбольный клуб «Локомотив» на вершине пьедестала сезона 2026. С чем мы его и поздравляем, конечно же. Ну и маленькие дубочки тоже. Вот, пожалуйста, фотография дуба.
1: О, вижу,
2: который
1: вижу.
2: Пророс. Ага. А у нас, значит, сосед посадил как-то, ездил в Петродворец, и там тоже набрал желуди. И посадил у себя на участке, мол, дуб из Петродворца у него будет расти. Ну и несколько раз с газонокосилкой поэтому дубу случайно проходился. Ну, он маленький был. Вот. Для того, чтобы хоть что-то там от него осталось, он в итоге положил вокруг него покрышку от автомобиля, чтобы в следующий раз его не задеть. Ну и что? Она сработала. Только теперь у соседа не дуб как дерево, а дуб как куст. Он его так много раз подстриг, он так много раз, видимо, как-то там каким-то образом рассеялся, что теперь такой кустяра-дуб. Вот очень красивый, кстати, сейчас желтый, золотая осень. Еще дня три, наверное, будет в Санкт-Петербурге. Потом все облетит. Вы успели куда-нибудь сходить на золотую осень?
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как ваши выходные прошли, что вы прямо сейчас делаете и каковы планы на вот эту вот замечательную во всех смыслах неделю, которая начинается с чудесного праздника Дня Учителя. Санечка отметился в нашем канале в Максе, радио Ваня. Начинаем очередное утро понедельника с пробок. Лечу на любимую работу. Скорая не спит сутками. Так что передаю привет 24-й педиатрической подстанции города Санкт-Петербург и машинке 3564. Всем достойного дня и понедельника. Я бы всем машинкам привет и передала.
2: Я, знаешь, сейчас в голове такая брутальная отповедь. Скорая сутками не спит.
1: Ну, я так и знала, что ты за записи от каламбур.
2: Конечно,
1: естественно. Кто украл ключи от каламбурочной, сразу понятно.
2: Мгновенно. Роза Рузимова. Здравствуйте, пишет Роза. Меня зовут Динара.
1: А там, знаешь, вот бывает по-всякому.
2: Башкиры, да? Прикольные. Я хочу поздравить всех своих учителей из Подольской школы. Невероятное вам счастье, чтобы улыбались, всегда были веселые. А еще хочу поздравить, поблагодарить наших работников школы тоже за все их старания. И это касается не только учителей, но и, конечно же, тех садовников, которые подрезают кусты шиповника.
1: Да, и при всем при этом Динара из Костромы, а вовсе даже не из Башкирии.
2: Ну, вот,
1: тут вообще все смешалось.
2: Конечно.
1: Люди, кони,
2: да,
1: так бывает.
2: Да.
1: Роман плывет против течения. Доброе утро! Поздравляю всех с праздником уголовного розыска. Неожиданно, неожиданно. С Якшур Бадьи. Поставьте, пожалуйста, песню Газманова «Офицеры». Мы бы с удовольствием, Роман, но, к сожалению...
2: Ну, у нас предусмотрены специальные меры для тех ведущих, которые вмешиваются в плейлист. У нас специальная ножовка здесь для отпиливания, значит, выступающих частей. Да,
1: но поэтому, к сожалению, увы и ах, программы по заявкам у нас нет, но передавать вот какие-то такие добрые слова и пожелания, это мы всегда рады. Еще одно сообщение от Эдуарда Князева в нашей группе ВКонтакте. Он написал: мы выходные дома провели. За неделю так намерзлись. Ладно, в пятницу отопление включили, и совершенно не хотелось никуда выходить. Сидели дома, смотрели фильмы. У меня просто тоже отопление включили. Мы приехали с дачи, окна были в комнате закрыты. Я открыла и подумала, что сейчас превращусь в курицу-гриль. Нормально они так включили
2: прямо
1: отопление.
2: Растопили как следует.
1: Растопили, там, да. И пришлось открывать сразу же все окна и выветривать этот злой дух тепла. Я просто люблю, когда холодно. Я люблю спать, когда холодно. Я люблю валяться на кровати, когда холодно.
2: Да поэтому ты выглядишь в свои 158 лет на 20...
1: Максимум на 24.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
8: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России вступили правила проверки маркировки товаров. Россияне рассказали, какие иностранные языки считают самыми полезными. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет Кострома Тудей. Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии. По словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. В новых партиях отдельных хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также готовой мясной продукции с 1 октября стал обязателен квадратный код системы «Честный знак», пишет «Известия». Покупатель может проверить каждую упаковку еще до оплаты. Зеленый статус подтверждает, что код действительно и товар находится в обороте, красный сообщает о запрете продажи или выбытии, а серый – об отсутствии записи. Эксперты предупреждают, при красном статусе, просрочке или расхождении данных стоит отказаться от покупки, уведомить магазин и отправить сообщение через приложение. Английский, по мнению россиян, считается самым полезным для изучения иностранным языком. В тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, пишут РИА Новости. 7% выбрали испанский, 4% немецкий, 3% японский и лишь 2% французский. При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 5 октября, и вот несколько исторических событий, которые произошли давным-давно, но именно в этот день. В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
1: Богатый берег.
0: В 1782 впервые была исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль».
2: Водоросль.
0: А в 1929 году в Ленинграде состоялся первый в СССР сеанс кино со звуком. Мы же отметим День работников уголовного розыска, потому что Алешка сказал, что будем его отмечать.
1: Ой, да, сегодня вообще на волне наших приятных воспоминаний. Следствие ведут знатоки. Помните цикл советских детективных телефильмов по сценариям Ольги и Александра Лавровых?
0: Это вам не Леонид Каневский.
1: Вот сейчас, подожди, ты опережаешь. Один из самых популярных советских телесериалов в принципе. Главные герои – три работника московской милиции. Это следователь Павел Знаменский, инспектор уголовного розыска Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит. Так вот, слово «знатоки» — это акроним из первых слогов фамилий главных героев. Было написано в таком виде в названиях первых четырех фильмов. То есть «зна» — Знаменский, «то» — Томин, «ки» — Кирбит. Телесериал был создан по инициативе министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, который преследовал цель очеловечить образ советского милиционера для широкой аудитории, а также вести разъяснительную работу, направленную на профилактику преступности. Так вот, да будет вам известно, во время трансляции сериала «17 мгновений весны» и сериала «Следствие ведут знатоки» уровень преступности на территории всех 15 советских республик резко падал, потому что люди не могли отлипнуть от экранов. Актеры, игравшие знатоков, хотя и были до этого известны кинозрителю, именно благодаря телесериалу приобрели всесоюзную славу. Расследовали они разнообразные уголовные дела, от убийств, грабежей и фальшивомонечества до хищений на плодоовощной базе, под торговли с золотом и произведениями искусства. Ну и какой же культовый сериал без прекрасной музыки, песни, незримый бой, вот это «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна», стала неофициальным гимном советской, а впоследствии и современной российской милиции и полиции.
0: Да, вот, казалось бы, никакого отношения, например, ко мне этот праздник не имеет, мало кто знает, но в ранние свои годы я пыталась поступить в медицинский институт, чтобы впоследствии перейти на курс судебно-медицинской экспертизы. Меня это жутко интересовало. Но волею судеб я оказалась здесь. Я не знаю, кто в этом случае потерял, а кто приобрел.
3: Что это было? Смех? Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Буэнос-Айресе будет плюс 20 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 11 градусов днем и до плюс 8 ночью, ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио Вайн.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ртуть и хлор. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали химический элемент.
3: А на картинке подсказки два великих композитора – Бах и Бетховен. Причем где-то там на фоне присутствует орган и рояль, оказывается. Да, есть такой целый концерт «Бах и Бетховен», рояль и орган. Правда, вот я только нашла в лютеранской церкви такое. Я вообще ни разу не слышала орган вживую.
2: И, ну,
3: да,
2: начинается.
3: Представляешь, вот у меня вот такой пробел вот в моей музыкальной, да, карьере, хотя я закончила музыкальную школу, и, конечно, я была на многих концертах, но вот с органом как-то не срослось. Может, потому что я училась в городе Кирове, и там как-то не с руки было. Вот если бы здесь, например, да, я обитала, то, наверное, я бы все-таки, да, с этим познакомилась. Но и все же, я же знаю, как звучит орган, и знаю, как звучит рояль, но по-моему, может ли вам это в угадывании правильного ответа, да, неизвестно. Вообще, вот я так смотрю, конечно, на эту фотографию.
2: Значит, ребята, это...
3: Вернее, картину.
2: Да, да, оба немцы.
3: Да.
2: И Бах, и Бетховен.
3: Ну, если человеку такая подсказка уже не... Никаким
2: я
3: образом...
2: Я умываю руки, что называется.
3: Да, может быть, цвета вам как-то, да, придадут уверенности. Может быть, вот, глядя на парик многоуважаемого композитора, вы тоже сделаете какие-то свои выводы. Что один в парике, а второй, смотри, у него свои волосы.
2: Натурально. У Бетховена натурально.
3: Натуралочка, да.
2: Да.
3: Бетховен натуралочка. Как будто на рынок в Кирове пришла в 90-е.
2: Ничего страшного. Мы...
3: Итак, друзья, мы угадываем химический элемент. Я возвращаю нас... в нашу
2: реальность.
3: И автор одного из правильных ответов, это не обязательно должен быть первый ответ. Это может быть любой. Мы вот, знаете, раскручиваем барабан, и он указывает на одного из человеков. Так вот, автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шоппер» «Радио Ваня».
1: Ярко, легко. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Это не шутки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем в группу «Радио Ваня» ВКонтакте, потому что сегодня в «Умной зарядке» мы загадали химический элемент.
3: Ну, а на картинке подсказки Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен. Два, не побоюсь этого слова, гиганта классической музыки.
2: Пьют доппельбок.
3: Ну, их пути, к несчастью или к счастью, были разделены эпохами, но вот в истории мирового искусства... И вот эти два человека смотрят на вас с картины и как бы намекают. Ну, скажи, скажи правильный ответ. Ну, они намекают, вы говорите, Бетховен, Бах, Барий. Что-то такое.
2: Барий, да?
3: Барий. Ну, да. А что? Берилий, в конце концов.
2: Из бария нужно было вовремя, выйти в воскресенье вечером.
3: А как тебе вариант плюмбум?
2: Ну, плюмбум, вот такие... это человек просто, вот, он слышал красивое слово, какое-то имеет отношение к химии. Плюмбум — это свинец.
3: А мышьяк тоже, вот, например,
2: мышьяк.
3: Таким красиво звучит, но
2: я
3: не очень...
2: Я свою жертв травлю, а я вешаю.
3: Вот есть еще неон. Неон вообще было бы очень красиво, конечно, да, подсветка неоновая. Вот,
2: но
3: мне
2: никакого
3: очень
2: отношения к...
3: Да, никакого отношения...
2: К великим гениям немецкой, так сказать, музыки не имеет.
3: Кто-то попытался вообще назвать свинец. Сам ты свинец, да? Можно было бы, наверное, так человеку...
2: Мы легко, так сказать, отвечаем на оскорбление, отбрасываем вот это.
3: Или калий.
2: Так, все, вот здесь хорошая жирная точка, да.
3: Итак, друзья, ну давайте-ка с вами немножечко разберемся. Еще раз, Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен, выговорить бы, да, в понедельник, родились где?
2: В Германии. Да, тогда еще, может быть, разделены на кучу самых разных земель.
3: И тем не менее, в Германии, да будет вам известно, есть такой химический элемент под названием Германии, и он сегодня был загадан таким вот необычным образом. Ну и, конечно, у нас есть победительница.
2: Да, это девочка из Орловской области, из очень небольшого и невероятно симпатичного городка Болхово. Зовут ее Оксана Калинина. Дорогая Оксаночка, вручаем вам сегодня фирменную сумку «Шопер» Радио Ваня.
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 5 октября. В народной традиции этот день получил название Иона и Фока. Существует и другое прозвание – Фока-Витроградарь или Фока-Вертоградарь. Вот тут, как бы, конечно, главное язык не сломать, но у меня получилось. Святой Фока в народном сознании слился с образом Фоки-садовника, который устроил сад около моря и щедро делился зеленью с прохожими. Поэтому в этот день было принято угощать нуждающихся, проявлять милосердие и заботиться о своих ближних. А еще 5 октября существовал строгий запрет на рыбные блюда. Зато на столах обильно появлялась редька. Обычно ее подавали с луком, солью да квасом.
2: Ого.
1: Если, конечно, тебя не вспучит от всего этого сочетания.
2: Это вот вспоминается знаменитая песенка, да? «Каждый вечер с тобою бродили вдвоем, потому что с тобою мы дружи». Да-да-да.
1: Фоку на Руси почитали как защитника от пожаров и покровителя утопающих. Крестьяне ходили в церковь и просили огородить их от огня и водной стихии. Ну, а еще 5 октября называли листопадным. Дата считалась порогом холодного времени года, ведь вскоре наступали морозы.
2: И еще существовала такая примета, если в лесу встречали старика с лукошком, надо было немедленно уходить от него, говорили, что это леший принимал образ пожилого интеллигентного человека и искал себе жертву.
1: А ничего, что вы с соседом за грибами пошли, он там заблудится сейчас без вас. Убежал он, посмотрел на лукошка.
2: Федор
1: Степанович! Испугался. Вообще, особое значение в этот день имела еще и осина. Ее почитали как оберег от чистой силы, осиновое колье втыкали по углам двора и прикрепляли к воротным столбам, чтобы хозяйство защитить. С осиной связывали и гадания. Девушки срезали веточку и ставили в воду. Если к утру она оставалась свежей да упругой, год обещал быть счастливым и здоровым.
2: Да, девушка, если оставалась к утру свежей и упругой.
1: Если быстро вяло и темнело, так. Это считалось предвестием трудностей.
2: Барахло.
1: Да, ну кто мы такие, чтобы подступать перед этими самыми трудностями? Мы и мужика с лукошком из леса выведем, и осиновый кол куда надо воткнем.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Звук поставим на...

0: Это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло.
7: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В России выросло потребление красной рыбы. Психологи выяснили, что именно в искусстве вызывают ощущение возвышенного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году, пишет администрация области. Регион всерьез занимается городской средой. С 2019 года по федеральной программе благоустроили без малого 800 объектов. В этом году в голосовании участвовали больше 86 тысяч человек. В адресный перечень вошли 38 территорий. Среди них общественные и дворовые площадки, а еще территории от Кремля до улицы Горной. Губернатор уже поручил главам муниципалитетов заключать контракты с подрядчиками, чтобы с первым теплом сразу начать работы. Потребление красной рыбы в России с середины 20 века выросло в 4,5 раза, пишет газета.ру. По словам экспертов, если в 1950 году показатель составлял 0,6 килограмма на человека, то в 25-м он достиг 2,5 килограммов. В пиковый 2023 год, когда вылов лососей стал одним из рекордных, потребление поднималось до 5 килограммов. А резкий скачок спроса начался в начале нулевых. При этом общий уровень потребления рыбы в стране все еще отстает от нормы. Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного и как на это влияют музыка и изображение, пишет газета.ру. Главным, так сказать, переключателем реакции оказалась именно тональность, а не темп. Минор склонял к возвышенному, а мажор — к красоте. Но самое любопытное появилось при сочетании музыки и изображения. Зрительная информация решительно перебивала слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в 2-3 раза сильнее, чем звучащая при этом музыка. Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенное — это два независимых психологических механизма. Мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представление о том, как устроено эстетическое восприятие и, например, объясняет, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека.
1: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, день очень благоприятен для заключения сделок и подписания контрактов.
2: Овны, женщины, не стоит перекладывать свои заботы на чужие плечи. Все нужно сделать самостоятельно.
1: Тельцы, мужчины, звезды считают, что именно сегодня вам удастся изменить ход событий в вашу пользу.
2: Тельцы, женщины, очень важно сегодня прийти к согласию с близкими и обрести мир в душе.
1: Близнецы, мужчины, хороший денек для начала занятий спортом, приведения в порядок режимов дня и питания.
2: Близнецы, женщины, не увлекайтесь самоанализом, углублением в себя, попытками понять свою сущность. Все придет в свое время.
1: Раки, мужчины, благоприятный день для профессионального или карьерного роста.
2: Раки, женщины, вам нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям и к тому, что происходит вокруг.
1: Львы, мужчины, вероятны хорошие новости или приятные встречи. Не отказывайтесь от приглашений в гости.
2: Львы, женщины, не стоит предъявлять повышенные претензии к партнеру. Примите его таким, какой он есть.
1: Девы, мужчины, целиком и полностью посвятите этот день вопросам благосостояния вашей семьи.
2: Девы, женщины, если вы сможете стать чуточку мягче, день обещает быть приятным и гармоничным.
1: Весы, мужчины, сегодня у вас должен быть прилив сил, азарта и энтузиазма. Все это надо использовать для достижения новых результатов.
2: Весы, женщины, отличный день для покупок. Вселенная подскажет идеальное решение.
1: Скорпионы, мужчины, вы способны объединить самых разных людей даже с противоположными позициями.
2: Скорпионы, женщины, день обретения душевного равновесия, поэтому даже мелкие домашние недоразумения не должны вывести вас из себя.
1: Стрельцы, мужчины, звезды не рекомендуют вам начинать новые дела и давать волю негативу.
2: Стрельцы, женщины, у вас может появиться чувство неуверенности в своих силах. Ощущение это абсолютно беспочвенное.
1: Козероги, мужчины, в целом благоприятный денек без резких взлетов и падений. Наслаждайтесь.
2: Козероги, женщины, поменьше ревности и обид, побольше доверия и так-то, и все получится.
1: Водолеи, мужчины, вам лучше пойти на уступки. Ваш текущий вопрос не стоит ни единого конфликта.
2: Водолеи, женщины, очень может быть, что сегодня придется отменить запланированный отдых и взвалить на себя дополнительные обязанности.
1: Рыбы, мужчины, ваш авторитет захотят пошатнуть, так что приготовьтесь проявить характер и выдержку.
2: Рыбы, женщины, возможно, именно сегодня придет то самое известие, которое позволит вам расставить все точки над «и».
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: сейчас «Звездотека».
1: Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов. Об этом пишет издание «Новый день» со ссылкой на одного из крупнейших операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» плюс 36%, но все-таки самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 до 44 лет, таковых аж 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, 35% от общего числа проданных товаров, ну а далее с большим отрывом открытки с главным героем.
2: Бёрдвотчинг, или наблюдение за птицами, модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городке Сграш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрдвотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку, в небе, над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрдвотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя быть, в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах. Так что вооружаемся, ну, какими-никакими увеличительными приборами, скажем, подзорной трубой или дедушкиным биноклем, и идем в поля высматривать птиц.
1: Беркутов и сапсанов.
2: И вальдшнепов.
1: Слушай, меня вот всегда интересовало, птица летит в теплые края и там зимует. Зачем она возвращается обратно? Ведь там хорошо.
2: От мозгов, потому что щепотка. Ты видела?
1: У меня?
2: Я бы не стал вот так бы обострять наши отношения. Прям в начале новой рабочей недели.
0: Звездотека. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как обычно, по понедельникам. Вы рассказываете о проведенных выходных. Лилиана пишет нам в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Называется «Доброе уточка, Радио Ваня, бонджорно из Италии». Меня зовут Лилиана, слушаю вас давно, люблю, обожаю вас, дорогие батарейки. И все, что вы делаете, вы спросили, чем занималась на выходные. Так вот, убирала дом, готовила. В воскресенье, как всегда, у меня шопинг, а вечером с мужем телевизор смотрели.
2: Я тоже хочу смотреть в Италии телевизор.
1: Рай Уно, например, да, например, вот главный телеканал итальянский, да. Прекрасного начала дня и недели, всем обнимашки. И мы зашли, кстати говоря, к Лилиане на страничку и прочитали прекрасную такую жизнеутверждающую фразу «La vita è bella, goditi ogni istante della tua giornata». То есть «Жизнь прекрасна, наслаждайся каждым моментом своего дня».
2: Похоже на тост. Хотя тост сегодня должен, конечно же, звучать в честь учителей тосты. Вот Павел, например, поздравляет всех учителей школы 83 Выборгского района города Санкт-Петербурга и желает всего наилучшего. Вообще, сегодня очень много поздравлений, тема у нас все-таки немножечко другая, чем вы занимались. И вот, пожалуйста, только что был привет из Италии, а прямо сейчас из Южной Кореи. Вчера были в пещере Кванмён, пишет нам Вита. Город Кванмён, недалеко от Сеула. Это не природная пещера, это бывшая шахта. И история ее начинается более 100 лет назад. Ну и дальше идет, значит, действительно история этой шахты. А еще Вита посетила главный королевский дворец Сеула, Кёнбоккун. Народу тьма, миллион туристов, но нас это не остановило. И еще немножечко исторической справки об этом королевском дворце. А дальше Вита в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ прикрепила и фотографии, и видео для всех тех, кто, может быть, очень хотел бы сейчас куда-то поехать. Девушка нам тут целую экскурсию провела. Спасибо большое, Вита.
1: Очень красиво, да-да-да, виды, вечерние виды Сеула. А Татьяна пишет в Максе. Выходные прошли на ура, а сейчас стою в очереди на заправку, пока девочки работают. Танюшка Назарова, Иришка Иванова, вам привет. Иришка, с днем рождения тебя. Счастья, здоровья и удачи. Вот видишь, Татьяна занимается не только своими делами, но еще и подружек своих не забывает.
2: Ну и еще одно сообщение от Ирины. Хочу поздравить всех учителей города Ангарска. И, конечно же, мою дорогую семью, дочку Александру и зятя Богдана. Успехов вам, талантливые, начинающие педагоги. Пусть ваши будни будут легкими, дети и студенты искренне заинтересованными в учебе, а зарплаты растут, как на дрожжах. Еще один тост. Надо запомнить.
0: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на...

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вот так вот неожиданно у нас обсуждение того, как вы провели выходные, превратилось в День Учителя. А сегодня действительно День Учителя, и мы еще раз присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы сегодня прислали и в нашу группу ВКонтакте, и в наш телеграм-канал Радио Ваня ФМ, и в наш канал в Максе. Еще немножечко ваших, не побоюсь этого слова, писем. Татьяна. «Всех учителей с Днем Учителя», пишет Танечка. «Выражаем особую благодарность учителю начальных классов Полежаевой Наталье Владимировне и классному руководителю». Вот тут вот я могу ошибаться, но написано 6 У класса.
2: Ого.
1: «Янсен Елене Владимировне», это школа в Некрасовке, «за их труд и профессиональные навыки в работе с учениками». Сейчас такие ученики пошли, там без профессионализма не продерешься к ним.
2: Наталья Дюмина-Горячкина в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Выходные прошли замечательно. Погода радовала. В субботу съездили погулять на Финский залив. Ну, всему петербуржцы глотнули свежего. Ну, что-то свежего глотнули.
1: Воды из Финского залива.
2: Воздуха. А в воскресенье гуляли в парке рядом с домом. Ловим последние теплые денечки. Всем прекрасного настроения. И две пейзажные такие фотозарисовки. Можете полюбоваться. Наташа потрудилась их.
1: Да, выходные, кстати, в Ленобласти действительно было довольно-таки тепло. Да, и солнышко светило, и прям приятненько. И даже в какой-то момент, вот я в окно смотрела, казалось, что то ли лето, то ли весна. Такая вот прям обстановочка. Ну, а у нас есть сегодняшний победитель. Я думаю, никто со мной спорить не будет. А если кто-то будет, то я догоню ей. Максим Солодунов. Друзья, именно Максим. Сегодня по нашему общему решению, да, Алексей?
2: Absolutely,
1: да.
2: Yes.
1: Получает фирменную сумку шоппер от Радио Ваня. Ну, во-первых, потому что сегодня День Учителя, а Максим учитель. И работает в школе учителем физкультуры уже 13 лет. А мама Максима 42 года. Так, тут я в прыжке переобулась. Мама Максима получает
2: шопер.
1: Сумку шоппер от Радио Ваня.
2: Мы берем честное слово с Максима, что он мамочке передаст наш подарок.
1: Учитель в четвертом поколении. Очень горжусь своей профессией. Я с удовольствием на нее иду. И домой я иду с удовольствием, ведь у меня жена и три маленьких детей.
2: Ребенка.
1: Три маленьких детей. Тут просто не написано по поводу их гендерной принадлежности. Сегодня я планирую с детьми поехать в специальную детскую комнату, а себе сделать долгожданный подарок, купить PlayStation, радовать себя. И вот не знаю только, в какую бы мне сумку положить приставку. Ну, учитывая, что Максим у нас живет не в Санкт-Петербурге, сумка, конечно, придет попозже. Вот. Но складывать вы в нее сможете когда угодно и что угодно.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Все, что ты любишь на «Радио

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме запустили сервис для защиты от интернет-мошенников. Минпросвещение создаст для детских садов перечень игр и игрушек. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе за рекордную сумму. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Жителям Костромской области рассказали о новом сервисе на госуслугах «Защита от мошенников в сети», пишет московский комсомолец. Его создали Минцифры и аналитический центр при правительстве в рамках проекта «Государство для людей». Пользователям доступны два основных сценария. Инструкция для случаев, когда мошенники уже получили пароль или код из СМС от учетной записи, записи на госуслугах, а также рекомендации по профилактике мошенничества и настройке дополнительных ограничений. В числе защитных мер предусмотрена возможность установить самозапреты на отдельные операции с недвижимостью, договорами связи, кредитами и займами. Такие ограничения помогают предотвратить совершение действий без участия владельца аккаунта. Минпросвещение к 1 сентября следующего года создаст для детских садов перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят РИА Новости. Он отметил, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Основной акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Карточку по популярной аниме-франшизе «Покемон» продали за 8,5 миллионов долларов, пишет «Коммерсант». Она заняла второе место по цене среди когда-либо проданных карточек по «Покемон». На карточке изображен Пикачу в дождевике и под зонтом. Она была выпущена в 2015 году. В карточках этой серии разместили изображения победителей специального конкурса по игре Pokemon Art Academy. Всего было выпущено лишь 100 таких карточек, и они никогда не поступали в розничную продажу. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

0: мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Даня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень на «Радио Ваня». Спокойствие и вкусный кофе.
3: Такси прилетит через несколько минут.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток. Рособорнадзор увеличит количество заданий по двум предметам ЕГЭ. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток «Жду чудо», пишут СМИ-44. Участниц ждет поддержка психологов и экспертов, причем программа разработана вместе с врачами-неонатологами, акушерами-гинекологами и перинатальными психологами. Клуб ориентирован на студенток костромских вузов и СУЗов до 23 лет. Всего предусмотрено 12 модулей. Будущих мам учат подготовке к родам, основам ухода за новорожденным, оказанию экстренной помощи и другим моментам. Отдельное внимание уделяют тайм-менеджменту. Эксперты помогут составить гибкое расписание на время зачетов и экзаменов. Одно из ключевых направлений проекта – финансовая поддержка. Речь идет о льготной ипотеке под 2% годовых для семей, в которых после мая этого года родился третий или последующий ребенок. Варианты ЕГЭ по истории и профильной математике в следующем году будут включать на одно задание больше. Однако продолжительность испытаний и уровень их сложности останутся прежними, пишут «Известия». Демоверсии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Согласно представленным демоверсиям, на выполнение профильной математики по-прежнему отведут 3 часа 55 минут, а истории 3 часа 30 минут. В Рособорнадзоре считают, что этого времени достаточно для выпускников, которые освоили школьную программу. При этом увеличение продолжительности экзамена в пункте проведения экзамена само по себе не делает задание проще. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет «Лента.ру». Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процессы, давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
4: Интернет с крутым тарифом, в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
5: Выгодный интернет от Локалнет. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Hello?

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты опять.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А, телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
5: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России вступили правила проверки маркировки товаров. Россияне рассказали, какие иностранные языки считают самыми полезными. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет «Кострома Тудей». Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии, по словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. В новых партиях отдельных хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также готовой мясной продукции с 1 октября стал обязателен квадратный код системы «Честный знак», пишет «Известия». Покупатель может проверить каждую упаковку еще до оплаты. Зеленый статус подтверждает, что код действителен и товар находится в обороте, красный сообщает о запрете продажи или выбытии, а серый — об отсутствии записи. Эксперты предупреждают: при красном статусе, просрочке или расхождении данных стоит отказаться от покупки, уведомить магазин и отправить сообщение через приложение. Английский, по мнению россиян, считается самым полезным для изучения иностранным языком. В тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, пишут РИА Новости. 7% выбрали испанский, 4% немецкий, 3% японский или лишь 2% французский. При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% — чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих», теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
3: Интернет с крутым тарифом, в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
4: Выгодный интернет от «Локалнет». При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее «Радио Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В России выросло потребление красной рыбы. Психологи выяснили, что именно в искусстве вызывает ощущение возвышенного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году, пишет администрация области. Регион всерьез занимается городской средой. С 2019 года по федеральной программе благоустроили без малого 800 объектов. В этом году в голосовании участвовали больше 86 тысяч человек. В адресный перечень вошли 38 территорий. Среди них общественные и дворовые площадки, а еще территории от Кремля до улицы Горной. Губернатор уже поручил главам муниципалитетов заключать контракты с подрядчиками, чтобы с первым теплом сразу начать работы. Потребление красной рыбы в России с середины 20 века выросло в 4,5 раза, пишет газета.ру. По словам экспертов, если в 1950 году показатель составлял 0,6 килограмма на человека, то в 25-м он достиг 2,5 килограммов. В пиковый 2023 год, когда вылов лососей стал одним из рекордных, потребление поднималось до 5 килограмм, а резкий скачок спроса начался в начале нулевых. При этом общий уровень потребления рыбы в стране все еще отстает от нормы. Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного и как на это влияют музыка и изображение, пишет газета.ру. Главным, так сказать, переключателем реакции оказалась именно тональность, а не темп. Минор склонял к возвышенному, а мажор к красоте. Но самое любопытное появилось при сочетании музыки и изображения. Зрительная информация решительно перебивала слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в 2-3 раза сильнее, чем звучащая при этом музыка. Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенная – это два независимых психологических механизма. Мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представление о том, как устроено эстетическое восприятие и, например, объясняет, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме запустили сервис для защиты от интернет-мошенников. Минпросвещение создаст для детских садов перечень игр и игрушек. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе за рекордную сумму. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жителям Костромской области рассказали о новом сервисе на госуслугах «Защита от мошенников в сети», пишет московский комсомолец. Его создали Минцифры и аналитический центр при правительстве в рамках проекта «Государство для людей». Пользователям доступны два основных сценария. Инструкция для случаев, когда мошенники уже получили пароль или код из СМС от учетной записи, записи на госуслугах, а также рекомендации по профилактике мошенничества и настройке дополнительных ограничений. В числе защитных мер предусмотрена возможность установить самозапреты на отдельные операции с недвижимостью, договорами связи, кредитами и займами. Такие ограничения помогают предотвратить совершение действий без участия владельца аккаунта. Минпросвещение к 1 сентября следующего года создаст для детских садов перечень средств обучения и воспитания, в том числе игр и игрушек, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводят РИА Новости. Он отметил, что в рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств. Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Основной акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Карточку по популярной аниме-франшизе «Покемон» продали за 8,5 миллионов долларов, пишет Коммерсант. Она заняла второе место по цене среди когда-либо проданных карточек по «Покемон». На карточке изображен Пикачу в дождевике и под зонтом. Она была выпущена в 2015 году. В карточках этой серии разместили изображения победителей специального конкурса по игре Pokemon Art Academy. Всего было выпущено лишь 100 таких карточек, и они никогда не поступали в розничную продажу. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Понедельник наступил, 5 октября. А для тех, кто слушает радио Ваня, день совсем даже не тяжелый, скорее наоборот. Потому что только позитивные новости, отличная музыка и плюс ко всему еще и игра «Угадай фильм», правила которой не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Друзья мои, на этой неделе я предлагаю пройтись исключительно по сказкам. Причину объясню попозже. Предлагаю послушать отрывок «Замечательная картина» по мотивам русских народных сказок.
0: Угадай фильм.
2: Где моя лошадь? Ай!
3: Именно что нигде. Превратили меня в коня, а теперь обратно.
2: И откуда это обратно?
3: Обратно... Ага. Меня.
2: Ты это брось.
3: Ты, хозяин, не серчай. Ты что? Ты настоящую любовь понимать можешь?
2: Настоящую? Могу.
3: Я через эту немыслимую, отчаянную любовь, их, да ты все равно не поймешь.
1: Если вспомнили, как же называется этот сказочный фильм, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сейчас о подарке. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на концерт группы «Братья

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: нужен, нужен еще.
1: Ваня, радио Ваня.
2: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Не могу пройти мимо этого праздника, поскольку две мои самые дорогие и любимые женщины, я имею в виду мою маму и мою вторую половинку, посвятили себя именно этой профессии. Догадались? Да. Сегодня, 5 октября, отмечается День Учителя. Именно этому празднику и посвящен наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В Древней Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир приказал отдавать на книжное учение детей лучших людей. Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского вероучения и счету.
0: Четвертое место.
1: Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого означает буквально «детовождение», «детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто неспособных к физическому труду, которые провожали ребенка в школу и забирали его после занятий.
0: Третье место.
1: А вот учителей арифметики древние греки именовали калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает «счетчик», «счетовод», а происходит от слова «калькулюс» – «камешек». Именно камешки использовались для счета.
0: Второе место.
1: В послереволюционной России учителей стали называть «шкрабами». Это не что иное, как сокращение от «школьный работник».
0: Первое место.
1: Первые упоминания о профессии учителя относятся еще к странам Древнего Востока и Древней Греции. Так, уже в 4 веке до нашей эры в Афинах была создана первая стройная образовательная система. Она существовала вплоть до конца античности. С праздником всех, кто имеет отношение к Дню Учителя, и низкий вам поклон.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. В городе осень.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток. Рособорнадзор увеличит количество заданий по двум предметам ЕГЭ. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области открылся клуб поддержки будущих мам-студенток «Жду чудо», пишут СМИ-44. Участниц ждет поддержка психологов и экспертов, причем программа разработана вместе с врачами-неонатологами, акушерами-гинекологами и перинатальными психологами. Клуб ориентирован на студенток костромских вузов и СУЗов до 23 лет. Всего предусмотрено 12 модулей. Будущих мам научат подготовке к родам, основам ухода за новорожденным, оказанию экстренной помощи и другим моментам. Отдельное внимание уделяют тайм-менеджменту. Эксперты помогут составить гибкое расписание на время зачетов и экзаменов. Одно из ключевых направлений проекта – финансовая поддержка. Речь идет о льготной ипотеке под 2% годовых для семей, в которых после мая этого года родился третий или последующий ребенок. Варианты ЕГЭ по истории и профильной математике в следующем году будут включать на одно задание больше. Однако продолжительность испытаний и уровень их сложности останутся прежними, пишут «Известия». Демоверсии экзаменационных материалов опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Согласно представленным демоверсиям, на выполнение профильной математики по-прежнему отведут 3 часа 55 минут, а истории 3 часа 30 минут. В Рособорнадзоре считают, что этого времени достаточно для выпускников, которые освоили школьную программу. При этом увеличение продолжительности экзамена в пункте проведения экзамена само по себе не делает задания проще. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет Лента.ру. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процессы, давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.

0: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня, радио...

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать замечательную драматическую комедию, которая увидела свет год назад, то есть в 2025 году. Фильм называется «Семья в аренду». Главный герой ее не очень удачливый актер, уже 7 лет живет в Японии, ходит на пробы, но его самым большим успехом так и осталось участие в популярной рекламе зубной пасты. И вот однажды ему предлагают работу в фильме, который так и называется «Семья в аренду», где ему нужно будет играть необычные роли для обычных людей. То есть быть женихом на свадьбе, журналистом, брать интервью у пожилого актера и даже стать папой младшеклассницы. Сначала такая работа кажется Филиппу странной, но постепенно он начинает проникаться симпатией к своим подопечным. Филиппа, кстати, играет мой любимый Брэндон Фрейзер. Фильм получился, друзья, очень глубоким и, по-хорошему, знаете, таким теплым и искренним. Очень ярко показывает, что, несмотря на все культурные различия, поскольку дело-то происходит в Японии, есть вечные ценности, такие как тепло, забота, привязанность и, конечно, любовь. Кино на вечер. «Семья в аренду». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В Китае отмечается праздник середины осени, и традиционным блюдом для отмечания являются праздничные лунные пряники. Однако вот беда. Производители в этом году заметили, что этот продукт начинает терять популярность. Люди считают эти пряники слишком плотными и слишком сладкими, а стало быть, слишком калорийными, поэтому предпочитают праздновать без них. Молодцы, заботятся о своем здоровье. Что придумали производители? Ха, раз люди отказываются, может быть, мы сделаем лунные пряники для их питомцев? Так и поступили для собак и кошек, изготовили эти самые лунные пряники. Они меньшего размера, пекутся, естественно, по несколько иной рецептуре, но внешне очень похожи на традиционное лакомство. И вот ведь какая штука! Пекарни просто не справляются с заказами. Представляете, у собачек и кошек лунные пряники-то оказались более востребованы, чем у людей. Причина, как мне кажется, проста. Она в любви к домашним питомцам. Очень многим китайцам просто хочется побаловать в праздник середины осени своих друзей вкусным лакомством. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Центр комплексного развития детей «Я знаю» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России вступили правила проверки маркировки товаров. Россияне рассказали, какие иностранные языки считают самыми полезными. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет «Кострома Тудей». Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии, по словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. В новых партиях отдельных хозяйственных и санитарно-гигиенических изделий, а также готовой мясной продукции с 1 октября стал обязателен квадратный код системы «Честный знак», пишет «Известия». Покупатель может проверить каждую упаковку еще до оплаты. Зеленый статус подтверждает, что код действителен и товар находится в обороте, красный сообщает о запрете продажи или выбытии, а серый – об отсутствии записи. Эксперты предупреждают, при красном статусе, просрочке или расхождении данных стоит отказаться от покупки, уведомить магазин и отправить сообщение через приложение. Английский, по мнению россиян, считается самым полезным для изучения иностранным языком. В тройку лидеров входят также китайский и арабский языки, пишут РИА Новости. 7% выбрали испанский, 4% немецкий, 3% японский и лишь 2% французский. При этом 62% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей, 23% изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках, еще 5% чтобы получить повышение, а 34% готовы начать обучение, если знание иностранного языка значительно увеличит доход и откроет дополнительные карьерные возможности. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице.

0: Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
2: Больно баски автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши, пробуйте, ребятки!
3: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня». Валя.

0: Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко рассказал, из чего состоят будни молодого отца. 7 месяцев назад у артиста и его жены Дарьи родился сын Леон. Для Кирилла это первый опыт отцовства, а его супруга уже воспитывает ребенка от прошлого брака, поэтому с родительскими заботами она знакома лучше мужа. Туриченко заверил, что активно участвует в воспитании сына и описал свое типичное утро. «Я просыпаюсь в 5:30 утра ежедневно, сразу беру Леона на руки и хожу такой уставший постоянно. Даже забываю, какой сейчас месяц», — рассказал певец. По словам Кирилла, малыш практически не дает родителям спать. Заботой о ребенке супруги делят с бабушками и няней. Сам Туриченко старается во всем поддерживать жену. Отдельно артист высказался о том, как ответственно Дарья относится к материнству. «Даша — мама-наседка. Она постоянно трясется над ребенком и переживает», — рассказал звезда «Иванушек». «По-моему, это естественно». Однако Кирилл признался, что иногда он слегка обижается на супругу из-за разных режимов сна. «Меня, если сын разбудит с утра, я уже не усну. Хожу с красными глазами, а Даша спокойно может пойти и лечь спать», — посетовал певец. Этому, как вы понимаете, тоже есть объяснение, ведь кто-то жаворонок, а кто-то сова.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица Татьяна Буланова поделилась подробностями подготовки к свадьбе старшего сына Александра и рассказала о своих жилищных предпочтениях. Артистка призналась, что ее мечта – жить в квартире на высоком этаже, например, на 35-м или 41-м с видом на город. При этом жизнь за городом ее не привлекает. Говоря о сыновьях, певица уточнила, что младший Никита еще учится, а старший Александр готовится к предстоящей свадьбе. Хотя точная дата торжества пока не раскрывается, известно, что оно пройдет в Санкт-Петербурге. Татьяна Буланова также поделилась теплыми впечатлениями от знакомства с будущей невесткой. «Отношения складываются замечательно. Она очень хорошая девочка. При знакомстве не боялась. Она достаточно смелая, и мы прекрасно ладим». Мне кажется, что это неудивительно, ведь несмотря на свой звездный статус, Татьяна Буланова очень простой в общении человек.
0: Звездный час.

0: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: что до утра я танцую одна.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «П. Пивоваров». В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В России выросло потребление красной рыбы. Психологи выяснили, что именно в искусстве вызывает ощущение возвышенного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году, пишет администрация области. Регион всерьез занимается городской средой. С 2019 года по федеральной программе благоустроили без малого 800 объектов. В этом году в голосовании участвовали больше 86 тысяч человек. В адресный перечень вошли 38 территорий. Среди них общественные и дворовые площадки, а еще территории от Кремля до улицы Горной. Губернатор уже поручил главам муниципалитетов заключать контракты с подрядчиками, чтобы с первым теплом сразу начать работы. Потребление красной рыбы в России с середины 20 века выросло в 4,5 раза, пишет газета.ру. По словам экспертов, если в 1950 году показатель составлял 0,6 килограмма на человека, то в 25-м он достиг 2,5 килограммов. В пиковый 2023 год, когда вылов лососей стал одним из рекордных, потребление поднималось до 5 килограммов, а резкий скачок спроса начался в начале нулевых. При этом общий уровень потребления рыбы в стране все еще отстает от нормы. Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного, и как на это влияют музыка и изображение, пишет газета.ру. Главным, так сказать, переключателем реакции оказалась именно тональность, а не темп. Минор склонял к возвышенному, а мажор – к красоте. Но самое любопытное появилось при сочетании музыки и изображения. Зрительная информация решительно перебивала слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в 2-3 раза сильнее, чем звучащая при этом музыка. Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенная – это два независимых психологических механизма. Мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представление о том, как устроено эстетическое восприятие и, например, объясняет, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая

0: работает. Ищите в Яндексе «Искра AI». Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих», теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
4: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши, пробуйте, ребятки!
5: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.

0: На интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он считается частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Не могу пройти мимо этого праздника, поскольку две мои самые дорогие и любимые женщины, я имею в виду мою маму и мою вторую половинку, посвятили себя именно этой профессии. Догадались? Да. Сегодня, 5 октября, отмечается День Учителя. Именно этому празднику и посвящен наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: В Древней Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир приказал отдавать на книжное учение детей лучших людей. Ярослав Мудрый создал школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение в ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского вероучения и счету.
0: Четвертое место.
1: Слово «педагогика» в переводе с древнегреческого означает буквально «детовождение», «детоведение». В Древней Греции педагогами называли рабов, часто неспособных к физическому труду, которые провожали ребенка в школу и забирали его после занятий.
0: Третье место.
1: А вот учителей арифметики древние греки именовали калькуляторами. Это слово в переводе с латинского означает «счетчик», «счетовод», а происходит от слова «калькулюс» – «камешек». Именно камешки использовались для счета.
0: Второе место.
1: В послереволюционной России учителей стали называть «шкрабами». Это не что иное, как сокращение от «школьный работник».
0: Первое место.
1: Первые упоминания о профессии учителя относятся еще к странам Древнего Востока и Древней Греции. Так, уже в 4 веке до нашей эры в Афинах была создана первая стройная образовательная система. Она существовала вплоть до конца античности. С праздником всех, кто имеет отношение к Дню Учителя, и низкий вам поклон.
0: Великолепная пятерка. Ваня,

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Есть такая звезда ТикТока, певец Бенсон Бун. У него бесчисленная армия поклонников. И вот дошло до того, что одна девочка решила выйти за него замуж. Все бы ничего, да девочке-то всего лишь 10 лет. Причем свадьбу она решила устроить, естественно, с не настоящим певцом, а с его картонной копией. Такие вот дела. Она оделась в свадебном стиле, пригласила подружек невесты, а как же без них? И, как я уже сказал, главный герой этой вечеринки – картонная копия Бенсона Буна. Девочка зачитала заранее приготовленные клятвы, а после всех ждал ужин. Ну, естественно, это же была молодежная вечеринка, поэтому вместо изысканных свадебных блюд на столе красовались куриные стрипсы и макароны с сыром. Кстати, Тиган, так зовут девочку, уже планирует свой следующий день рождения. Она мечтает, как устроить с картонным певцом шутливый медовый месяц в тропическом стиле. Так что запасаемся попкорном и ждем продолжения этой истории. Правда, оно случится только через год, ну да ничего, мы подождем. А еще мне кажется, что эти репетиции помогут девочке в дальнейшем. В тот самый момент, когда она решит выйти замуж, за настоящего живого парня. Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: начать.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Hello? Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Информация о том, что россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы и покупки на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно. В США уникальную монету продали за 354 тысячи долларов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Информация о том, что с 1 октября 2026 года россиянам придется подтверждать через госуслуги переводы, покупки и снятие наличных на сумму от 10 тысяч рублей, не соответствует действительности. Нового требования для клиентов банков не вводится, пишет редакция «Финансы Mail». Сообщение о якобы готовящихся ограничениях распространяется в социальных сетях и мессенджерах. Их авторы ссылаются на документ Банка России, который будто бы обязывает кредитные организации проводить дополнительную проверку операций от установленной суммы. Однако такого документа регулятор не выпускал. Переводы, оплата товаров и получение наличных продолжат проводиться в обычном порядке. Обязательная авторизация через портал госуслуги для них не потребуется. В ЕГЭ количество заданий по истории и профильной математике увеличится на одно, при этом продолжительность и уровень сложности экзаменов не изменятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов. Согласно документам, в ЕГЭ 27 года по истории появится одно дополнительное задание, как и в экзамене по математике профильного уровня. Время выполнения работ при этом останется прежним: 3 часа 55 минут для профильной математики и 3 часа 30 минут для истории. В Рособорнадзоре пояснили, что само по себе увеличение числа заданий не означает повышение нагрузки на выпускников. И в завершении выпуска: в США уникальную монету времен золотой лихорадки в Калифорнии продали за 354 тысячи долларов, об этом сообщает Daily Mail. Золотая монета номиналом в 10 долларов была изготовлена в 1852 году компанией, которую основали венгерские эмигранты. При этом монета, проданная с аукциона, находится в идеальном состоянии. По оценке экспертов, она единственная из всех, выглядит точно так, как в день чеканки. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.
5: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
6: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он считается частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать замечательную драматическую комедию, которая увидела свет год назад, то есть в 2025 году. Фильм называется «Семья в аренду». Главный герой ее не очень удачливый актер, уже 7 лет живет в Японии, ходит на пробы, но его самым большим успехом так и осталось участие в популярной рекламе зубной пасты. И вот однажды ему предлагают работу в фильме, который так и называется «Семья в аренду», где ему нужно будет играть необычные роли для обычных людей. То есть быть женихом на свадьбе, журналистом, брать интервью у пожилого актера и даже стать папой младшеклассницы. Сначала такая работа кажется Филиппу странной, но постепенно он начинает проникаться симпатией к своим подопечным. Филиппа, кстати, играет мой любимый Брэндон Фрейзер. Фильм получился, друзья, очень глубоким и, по-хорошему, знаете, таким теплым и искренним. Очень ярко показывает, что, несмотря на все культурные различия, поскольку дело-то происходит в Японии, есть вечные ценности, такие как тепло, забота, привязанность и, конечно, любовь. Кино на вечер. «Семья в аренду». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио «Ваня».

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В Китае отмечается праздник середины осени, и традиционным блюдом для отмечания являются праздничные лунные пряники. Однако вот беда. Производители в этом году заметили, что этот продукт начинает терять популярность. Люди считают эти пряники слишком плотными и слишком сладкими, а стало быть, слишком калорийными, поэтому предпочитают праздновать без них. Молодцы, заботятся о своем здоровье. Что придумали производители? Ха, раз люди отказываются, может быть, мы сделаем лунные пряники для их питомцев? Так и поступили для собак и кошек, изготовили эти самые лунные пряники. Они меньшего размера, пекутся, естественно, по несколько иной рецептуре, но внешне очень похожи на традиционное лакомство. И вот ведь какая штука! Пекарни просто не справляются с заказами. Представляете, у собачек и кошек лунные пряники-то оказались более востребованы, чем у людей. Причина, как мне кажется, проста. Она в любви к домашним питомцам. Очень многим китайцам просто хочется побаловать в праздник середины осени своих друзей вкусным лакомством. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Охотники за Ноевым ковчегом подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российским семьям с детьми школьного возраста доступен широкий набор льгот, включая бесплатное питание, проезд и другие. В том числе родители могут оформить налоговый вычет на платное обучение ребенка-очника, напомнил в беседе с РТ депутат Госдумы Никита Чаплин. Речь идет о возврате НДФЛ, причем сумма, с которой рассчитывается выплата, ограничивается 110 тысячами рублей на одного человека для обоих родителей. При ставке 13% возврат достигает 14 тысяч рублей в пределах уплаченного налога, пояснил депутат. Также он напомнил о ряде льгот. Например, учащиеся младших классов имеют право на бесплатное питание. Иногда в регионах эту меру распространяют и на старшеклассников, которые входят в число льготников. В среднем россияне хотели бы получать 240 тысяч рублей в месяц. Это на 12% больше, чем по результатам исследования, проведенного в декабре 2025 года, пишет газета.ру. Представители отрасли IT, интернета и телекома выразили самые высокие ожидания, называя сумму в 289 тысяч рублей. Специалисты из ритейла и торговли, нацеленные на доход в 276 тысяч, а занятые в строительстве недвижимости и агропроме на 250 тысяч. Работники маркетинга и рекламы хотели бы получать 200 тысяч. Для медицины желаемый доход отмечен на уровне 168. Для транспорта и логистики 163 тысячи. Сфера образования и науки ориентируется на 134 тысячи рублей. И в завершении выпуска охотники за Ноевым ковчегом из независимой исследовательской организации объявили, что подтвердили местонахождение легендарного корабля на 100%. Об этом пишет Daily Star. По словам исследователей, радиолокационное сканирование, похожее на гигантскую лодку формации Дюрюпинар в Турции, подтвердило, что она является рукотворным объектом. Руководитель Эндрю Джонс заявил, что исследования его команды полностью разрушили утверждение ученых, что формация является цельным блоком известняка, которому ледники и выветривание придали форму лодки. Согласно Библии, у Ноева ковчега было три палубы. Я твердо верю, что формация Дюрюпинар представляет собой погребенные останки Ноева ковчега, заявил Джонс. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингеном Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он считается частью Швейцарии, а административно – Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная немецкая команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер южный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79% согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ «Штрих». Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ «Штрих» — теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: Нет от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Внимание, Заволжье! В Костроме открылся новый ТЦ-штрих. Современный формат, большая парковка и все самое необходимое в одном месте. ТЦ-штрих, теперь мы рядом. Кострома, магистральная 65.

0: Интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: трэш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня» — твой. Этой осенью.
2: Сильно

0: Copy.
1: That's the word, organizing a launch clear to foil.
0: Copy that.
1: And Southman 1-868. Go ahead.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
3: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!